0: Радио Рапсия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Прэзідэнт ЗША пацвердзіў гатоўнасць амерыканскай дыпламатыі вярнуцца да ўкраінскага пытання.
1: У сваю чаргу тэма перамоваў па Ўкраіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
0: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Пуціна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Пуцін? Якіх вынікаў датычных міру ва Ўкраіне можна чакаць ад саміту НАТО ў Анкары? Ну і ці ёсць ўсё ж шанец нарэшце дамовіцца?
0: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага праекта «Рераша» Кірыла Рогава.
2: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает всем на пятки, и на горло, и на голову. Вот. И, но действительно мы видим начало нового трека, нового переговорного трека, и, учитывая участников его, ну, не думаю, что он будет очень легким и гладким. Мне кажется, здесь надо иметь несколько в виду таких входящих. Во-первых, как всегда у Дональда Трампа, это главная идея сделать что-то по-быстрому. И я думаю, что сейчас в администрации Трампа есть идея успеть с соглашением, хотя бы в каком-то виде его заключить до октября, чтобы прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности, и поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство — это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере. И они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
3: Июля,
2: там.
3: Да, абсолютно то
2: Июля,
3: же самое.
2: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, то есть с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в среднем, в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться на земле. Можно очень сильно менять ситуацию без продвижения на земле. И Зеленский и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта — это не самое главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта, это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году, Путина, и Зеленского, в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
1: А что будет делать Путин у складанных для его обставинах? Пойдет на сделку, якую ему пропонуют?
2: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
3: Хорошо, хорошо.
2: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история. Это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
3: Да.
2: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня вот рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась раньше.
3: Зачем?
2: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейскую Европу, европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда ту перспективу, когда российские баллистические ракеты и дроны роем полетят на европейские города и на европейскую инфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор, и как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше поговорить и все-таки немножко уступить по Украине или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор, особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это балтийские страны и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака и имеет как бы целью проверить вот эту возможности этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
0: Вы слухали российского политолога Кирилла Рогова, який прокоментовал шансы Украины и России домовиться об мире.
1: Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларуси и свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: граница с грацией.
1: А на годиннику уже полова на восьмую в Беларуси, полова на седьмую в Польше. На белорусско-польском помеже в облачном, махчимые опадки дождю, 11-12 градусов на данный момент, а днем максимально не шмат теплее, 14-15 градусов прогнозуют синоптики. Ветер заходний 4 в порывах до 12 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Яна Запольская, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Реформа охови здоровья у Польщі. Міністр охови здоров'я Яланта Собіранська-Гренда представила план змінення у системі охови здоров'я. Найперший рад планує увести ліміти на індивідуальні заробки. Пропонована вихідна ставка складе до 240 злотих брута за годину. Будуть обмежовані видатки шпиталів на заробки, які зараз складають у середнім 82% від їх агульного бюджету. Уводить заборона на заключение контрактов про так званые суполки, усе домовы шпиталёв станут публичными. Медицинский работник будет обязан працовать минимум на полову ставки у одном шпитале. Для працы у інших установах спотребится згода основных працадавцы. Плануется так само развитие сетки павятовых центров здоровья, каб забеспечить лечение пациентов по месцы жыхарства. Павялічылася адмоўная сальда Беларусі ў гандлі таварамі. За травень аб'ёмы імпарту ў Беларусі перавысілі экспартныя пастаўкі на 340 мільёнаў даляраў. З прычыны чаго адмоўная сальда ў гандлі таварамі перавысіла сёлета 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Такія звесткі прыводзяць Нацыянальны статыстычны камітэт. Пры гэтым яшчэ ў красавіку адмоўная сальда ў гандлі таварамі было істотна менша і складала 1 мільярд. 1,866 мільйонів доларів. Караев признал нестачу рабочих рук. Старшиня Гарадзенского областного выконкома Юрий Караев заявил про готовность принять невеликую колькость працавитых и непетушчих мигрантов из Узбекистана для працы у сельской господарцы. И он отзначил, что у регионе назирается дефицит працовной силы на вёсках, у той час, як во Узбекистане бракуя працы. Поводля Караева, працовные мигранты у аграрном секторе отримливают 2,5-3 тысячи рублей у месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, каб не перегружать насельництво мигрантами. При этом узбекский бок готовы инвестовать у белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и наладживать прямые связи без посредников. Депресивные регионы подтримают за кошт бюджетных трансфертов. Шерах регионов Витебщины и Могилевщины отримает додатковые державные сродки. Говорка идет про паўднёва-усходнюю частку Могилевской в области и Витебское Поозерье. Гэты регионы отримают гроши с республиканского бюджета, дякуючи яким смогут оплатить до 35% выдатков подчас реализации инвестиционных проектов за кошт кредитов Банку развития. Стверджается, что указ дасть махчимость сформировать сприяльные умовы для дальнейшего развития этих регионов, створение на их территории новых предприемств и вытворчеств для реализации новых инвестиционных проектов. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 78 грошов, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 87 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 59 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Львівська радіорація. Білосток, Гарудня. 98.1. Бірості. 99.2.
1: Раніця з рацією і 4 хвилини про життя білоруської діаспори у Польщі, а більш докладно у польському місті Катовіці. Сумісні пікніки, походи у гори, концерти, вирішення легалізаційних питанняў. Гэта ўсё самыя важныя накірункі дзейнасці для прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў польскім горадзе Катавіца, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
2: Концом весны и початком лета мы протягиваем сустракаться группой белорусов у Катовицах на разные активности. Вот с апошнего мы разом ходили выкладаўцы польской мовы у горы. Агульный поход, такие 10 человек на протягу целого дня. Мы доведывались про регион Силезийский, про горы, которые тут есть. Злазили разом на малую и великую Чантурию у страны. Вельми добро побавили час, як просто по-приятельску, так и у носинах навучитель и учень у плане польской мовы. Было вельми шмат практики, причем вельми житевой практики. Обмерковывались разные питания, як некие бытовые, так и больше связанные с бизнесом, податками, некими ощадженными эмеритурами, пенсиями и так далее. Вельми продуктивная была встреча, все вернулись с гор, вельми задовольные, насыщенные природой и новыми ведами.
3: А як зараз якраз выглядае гэтае неформальное супольное жыццё беларусаў у городе и ці з'яўляецца вось новое место для регулярных сборов? Можа, крышечку подрабязней про гэтае горы могли б распавесці?
2: У гор мы ходили разом с такой инициативой, як Олечков. Это полька, девчина проводит бесплатные лекции в формате speaking club. Такие встречи тягнутся в початку вересня и вот до початку червня, 22 червня. Уже было опушнее в этом годе была встреча. Можно сказать, что такая выпускная встреча была на наступном годе. На наступный год уже сберутся новые люди, начнется на ново, можно сказать, такий курс интеграционно-научальный. Все это бывает у таким очень простым, легким формате, у бары, где люди могут себе одночасово по час курсу набыть выпить некой горбатки, те, кто там уже больше хочет развязать свой язык, то уже пиво, те иншие напои. Такой свободной атмосфере это все отбывается, то допомагая людям расслабиться.
3: Чи приїжджають до вас гості, музики, лектори з інших регіонів? Чи налажуються контакти з білоруськими ініціативами, осіродками у сусідніх городах?
2: У рамках співпраці з університетом Сльонським так запрошали ми господарню з Вроцлава, яка нам показувала господарню війну, яка нам показувала і проводила майстер-клас

0: став на репіт.
1: Білоруське радіо «Рація». Розбураємо межі.
2: Правоохоронний центр «Весна» на своем сайте опубликовал известки про ситуацию с правами человека в Беларуси за червень этого года. Как отмечают правоохоронцы, в Украине и надалей протягиваются жесткий державный террор, системные репрессии, накированные супрать политических оппонентов, удельников протестов, журналистов и правоохоронцев. Те люди, которые зазнают это на себе, а в первую чергу былые политвязни, спадзяются и чакают тех часов, когда наступит справедливость, и каждый кат отримает по заслугах. Але як успрымаецца людзьмі справядлівасць? Пра гэта мы пагаварылі з праваабаронцамі і псіхолагам, кажа дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі Вольга.
3: Есть у нас такое исследование про то, как белорусы, которые прошли про то, что они прошли, опинулись за межой, где-то еще, воспринимают справедливость. И было у вас это исследование, которое белорусы испытывали. А что для вас справедливость? А как вы лечите, она может быть достигнута? А что это для вас в общем там значит? И те, суправды, она вам вельми потребна. И там вельми цікавые отказы. Поэтому я могу сказать, что для вельми великой частки людей, которые пришли про скатывание, репрессии, про высокую депортацию и так далее. Вельми важно, как их голос был почутым и сярод белорусов, и на международной арене. Вельми важно, как эта справедливость была установлена. При том, шмат кто из людей разумеет, что это не отбудется хутко. Але эти люди вельми хочут зафиксовать. Шмат для кого вельми важно, как коли это отбылося, ти коли это отбудется, эти люди имели махчимость на свою реабилитацию, как людям обновили их права, как люди вернули их пенсии, как люди вернули их социальные статусы и так далее. Это вельми великий пласт. Еще есть такие большой эмоциональный пласт. Я, когда документую кого-то, частиком людям задаю питание на проконце уже. Что вы для себя лечите обновлением справедливости? Миновито относительно до вас. И за все дочую вельми разные отказы. Один человек, який навод не верив Бога. Він сказав, ведаєте, після того, що я пережив, я готовий повірити у Бога, навод готовий попасти у чистилище для того, щоб потім підкидувати дрови у той котел, де будуть ті люди, які з нами це заробили. Хтось хоче справедливості в такому плані, хоче, щоб жильці режиму не понесли покарання, але покарання справедливе, то Бог не були там сфалтовані, эти не были расстреляны, эти там не проходят разбитие, а вы справедливые. Люди хотят, как бы была справедливость, а либо как бы она докладно была. А некоторые так и говорят, что я бы хотел, как бы дочинение до господа Лукашенко и его сподручников была применена высшая мера покарания, расстрел. Вельми, вельми шмат, и люди, я вам могу подтвердить, они вельми шмат на этой конт и на этой тем разважают.
4: Павел Сапелка, правоохоронный центр «Весна». Мы еще в 24-м, здається, годзе проводили опытание сярод ахвяров катаванняў и жорсткого обыходжання. Это практично те ж были политзняволены и люди, которые сутыкнулись с катаваннями. И мы пытались у них, что такое справедливость, у их вызначении. И отримывали вельми часом нечаканные отказы. Не вельми нечаканные, потому что мы прикладно уявляли, что такое сучасный человек, интеллигентный, демократичный, а практически все те, кто были нашими респондентами, вось это яны. И мы бачили отказы вельми разного кшталту. На первом месте были питания, связанные менавито с справедливостью, менавито с тем, как виновные понесли отказанность, как працавали механизмы притягнения до отказанности, как никто не застався
5: беспокаранным.
4: Большасть из них казали про то, что яны, по-перше, чакают пробачения от державы и от тех, кто был дотычный до их катавання. И зараз, вот, когда вышли уже несколько сотен человек с опытом шматгодового знаходжения у места изневоления, то на шел час еще раз сделать то же исследование, как вырешить вот это питание.
6: Иван, психолог.
0: правилах. Кожен чоловік визначає для себе справедливості. Треба визначити, як це буде виглядати менавіто в діяннях. Що треба зробити, що буде робитися, коли буде справедливості. Це вельми важно, бо кожен її розуміє по-розному. Наприклад, я чув, коли все буде по закону, і є інший підход, що нам не хопить виборчі столби. Коли ми приїдемо, є різні міркування про справедливість. І вельми важно, що коли чоловік думає про нечто абстрактне, дати визначення цьому, що ти розумієш під справедливістю. І коли ти даєш визначення під справедливістю, то ти зрозумієш, що з цього може відбутися, що ні. Вельми важний підход тут більше як соціальна психологія, що визначає наше громадство зараз як справедливість. І тут треба вивчати соціологів, що зараз важний запит у громадства вельми великий на справедливість. Але ж це є питання, що справедливість ми кожен по-своєму визначаємо. І вельми жорстке питання, яке ніхто публічно не каже, але ж ми кожен по-разному визначаємо справедливість. І нам прийдеться ще домовлятися про те, що для нас справедливість. І коли ти береш будь-який абстрактний підход до життя, треба визначати, як це виглядає у дії. І я поки не бачу одного підходу, наприклад, у політв'язнів, як це буде виглядати. І тому це вельми добрий підморок для кризисів, для проблем у громадстві, соціальних, коли ми будемо спрачатися за те, що справедливість. І нам з цим прийдеться працювати. Тому кожен хоче справедливість, але ж як це буде виглядати, я не ведаю.
2: Нагадаем, на конец червеня 2026 года подадзеных праваабаронцаў у Беларусі у месцах пазбаўлення волі знаходзілася 859 палітычных зняволеных, у тым ліку 117 жанчын. За червень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 43 чалавек, а колькасць былых палітвязняў агулам склала 3867 чалавек.

0: Раніца з рацією у четвер, ближайшие хвилини про что-то оптимистичное. У Грузии на березе Черного моря отбудутся мифичные взлетки. Летник для белорусских деток из разных краин. Про то, чем он отметный, за организаторкой летника Оксаной Акуневич, размовляет наш коллега Сергей Апанович.
1: Уже про тыдень у Грузии распочнется летник для белорусских деток. Расповедите, Оксана, чем все лето этот летник отметный?
2: Все лето у нас 4-й летник и называется «Мифичные взлетки». Он

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9-я в Беларуси, 8-я в Польше.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Политутекача Дмитрия Аскиндерова Литва может позбавить политического притулку и депортовать в Беларусь. У Конюки запрашивают на 20-й показ спектакля «Беженцы 1915».
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Минск сгадали, как у великой резолюции, так и у специальной резолюции, присвященной только ситуации в Беларуси. Резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ не имеют обязательной юридической силы, однако лечатся важными политическими рекомендациями для национальных парламентов и урядов. Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества в Европе на 33-й штагадовой сессии в Гаазе ухвалила Великую Гаазскую декларацию об безопасности в Европе и войне в Украине, а так само шерог особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленные резолюции показывают по-ранейшему жорсткую позицию по России и ейной агрессии в Украине. Отметно, что в резолюциях называют штучные интеллекты махчимой зброей о кибервойне, подкресливают погрозы критичной инфраструктуры в Европе, застерегают на конт демократичного откату в регионе и онлайн-радикализации молоди, признают кризис с финансованием самой ОБСЕ и усприманием ейной потребности. У парламентской ассамблеи ОБСЕ побачили с дейной официальной белорусской делегацией, призначенной уладами Лукашенко, дейничая делегация белорусских демократичных сил, якую примают на наивысшем уровне. Белорусского политутекача бизнесмена Дмитрия Аскиндерова Литва планує позбавить політичного притулку і депортувати в Білорусь, не глядячи на 12 кримінальних справ, заведених там на його. На думку бізнесмена, це відбувається з-за його публічної критики офісу Світлани Тихановської.
4: Світлани Тихановської, які вдруг возле неї внезапно появились. І вияснилось, що це все люди, які борються з Лукашенко вже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской и спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала.
3: Каил Пархимович, департамент иммиграции Литвы, когда ей дослал поведомление, не указал причины, по каких он избирается позбавить политического притулку Дмитрия.
5: Возможно, это угроза.
6: Сказали, что признана угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
5: То есть они могут даже и не объяснять.
6: Я оценку не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Бизнесмена Дмитрия Аскиндерова станет ведомо в пятницу 10 липня. Лукашенко сменил одного из наместников министра обороны. На такую посаду назначен генерал-майор Владимир Белый. Указ Александр Лукашенко подписал 8 липня. Ранее Белый займал посаду начальника Головного управления боевой подрыхтовки Узброенных сил. Еще одним указом генерал-майор Александр Навуменко, який працевал с липня 2024 года наместником министра обороны, вызволены от посады и звольнены из военной службы у запаса с правом ношения военной формы одения и знака отрознения. У министра обороны Виктора Хренина 4 наместники, все они имеют звание генерал-майор. Подляша. 10 липня у вёсцы Конюки отбудется 20-й показ спектаклю «Беженцы 1915» Варшавского баетеатру. Постановка расповедает про лёс жыхароў сходних территорий і Польщі, яких у 1915 році царські влади змусили покинути свої доми і відправитися у глиби Росії. Режисер спектаклю Андрій Новік означає, що Канюки – особливе місце для цієї історії, бо пам'ять про біженство заховується у многих місцевих сім'ях. І він запрошує усіх жадаючих долучитися до показу.
0: 10-го вельми важливе вдаження. Ми будемо грати на вольному повітрі у самих Канюках для онука нашого героя Лявоня Володимир Наумюк. Усім нападлящий відомий білорус Розбяж. Йому 95 вже, він не може до нас приїхати, але він хоче поглядіти спектакль. Ми їдемо грати там на Ломце, де його дід впливав на...
3: Спектакль створений командою білоруських і польських творців, а продюсував його БАІ-театр, колектив білоруських театральних діячів, які працює у Варшаві. У постановці гучать білоруська, польська, російська мови і діалекти білорусів Подляшша. Початок показу у Канюках 10 липня о 20-й годині. Гоноровим глядачом стане народний майстер Володимир Наумюк, онук одного з героїв спектаклю Лявона Наумюка. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
7: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна сіноптыкі прагназуюць 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і таксама дажджліва, тэмпература плюс 12, плюс 13 градусаў.
7: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Фельетон рации.
2: Паливный кризис у России, обумовленный масштабными атаками беспилотников на нафтоперапрацовчие заводы, все более поглубляется. Теперь он добрался и до тех, кто еще недавно переконывал громадян, что хваливаться нема про что, и подтримливал напад на Украину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опынулся у роли звычайного автомобилиста. Ягоная машина спынилась на трассе проз пустый бак. Не хапило бензину. Символично, что усяго за годину до здарения Филимонов закликал людей не створать запасов палива и не поддаваться ажиотажу. И особисто продемонстрировал это, после чего заглох на трассе. Яно и зрозумело, традиционные автомобили без палива не ездить. Як не закликай. Правда, у выпадку с губернатором Вологодской области все скончилось, можно сказать, хэппи-эндом. Его подобрал экипаж ДАИ. Питання, ті забрали б яны інших людей, застається риторичним, бо для губернатора заусёды знойдзецца службовий автомобіль альбо на крайній випадок екіпаж ДАІ. А вось іншим можна пересаджуватися на ровери. На двухколових транспортних сродках можна і без бензіна з дизелем їздить, аби ноги були. Альбо можна згадати старий добрий спосіб – перемещатися на конях. Улітку паліво у вигляді трави для їх хапає. У любим разі палівний кризис у РФ досягнув нового узроўню, коли навіть губернатору не хапіло бензину.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Правоабаронцы надали статус былой политвязни 40 белорусам. Система охраны здоровья у Польши чекают великие измены.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: На что готовой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ у ГААЗе разглядели и приняли резолюцию по Беларуси. 8 липня резолюция по Беларуси вошла в текст выниковой декларации парламентской ассамблеи ОБСЕ и за ее проголосовали на пленарном посиджении. У резолюции Беларусь под режимом Лукашенко назвали, цитата, «крыницей погрозов региональной безпеки». Документы звертают увагу на выкористание территории Беларуси в войне России супрать Украины – гибридные атаки супрать соседних краин, удел режима незаконной депортации украинских детей, системные репрессии внутри краины и транснациональный переслед белорусов за межой. У резолюции сгадываются транснациональные репрессии с боку владов Беларуси, у темнику переслед, заполохвание и тиск на белорусов за межой, а так само злоуживание международными механизмами. Правооборонная супольность Беларуси 8 липня приняла заяву, якой запотребовала полную реабилитацию 40 человек, позбавленных воли за ожидавление свободы выказывания меркования и свободы сходов. По разных причинах эти люди не имели статуса политы изневоленных подчас своего изневоления, але не глядячи на это, правооборонцы у заяве надают им статус былых политвязнев. Министерство внутренних справ и держпропаганда обвинили украинские и польские спецслужбы в вырабе и контрабанде наркотиков в рамках так званой гибридной войны. Аби функционирование в Польше нескольких лабораторий по вырабе данных синтетичных наркотиков для поставок в Россию през Беларусь, рассказал неназванный оперативный сотрудник МУС у сюжете АНТ, который вышел в эфир 8 липня. По свержению особы, чье имя и посада не называются, внешность прихованная, голос изменены, вырабы наркотичных сродков, цитата, курируются украинскими и польскими спецслужбами, а охувают вытворчасть небы военные Украины. По воде слов анонима, наркотики доставляются с Польши в Литву, а оттуда перекидываются в Беларусь на поветранных шарах, а затем отправляются в Россию автотранспортом. Організація сумісного вольного часу, походи у гори і концерти визначені основними накірунками праці білоруської суполки у польському городі Катавіце. При цьому протягується оказуватися практична допомога у вирішенні легалізаційних питань, каже білоруський активіст Змітір Галямов.
4: У гори ми ходили разом з такою ініціативою, як Олішков. Это полька, девчина проводит бесплатные лекции в формате спикинг-клабу. Такие встречи тягнутся в початку вересня и вот до початку червеня. 22 червеня уже было опущенное в этом году. Была встреча, можно сказать, что такая выпускная встреча, бо на наступном годе. На наступный год уже сберутся новые люди.
3: Змитер Галямов додал, что белорусская диаспора у Катавицах активно организує культурные встречи, мовные курсы и творчие майстерни. Так само активисты суполки ладят совместные интеграционные мероприятия с местными организациями и помогают новым эмигрантам в адаптации. Министр охраны здоровья Ялянта Собиранська-Гренда представила план изменений у системе охраны здоровья у Польши. Найперш урад планує увести лимиты на индивидуальные заробки. Пропонованная выгодная ставка складає до 240 злотых брутто за годину. Будут обмежованы выдатки шпиталя на заробки, которые зараз складаются в среднем 81,3% от их агульного бюджета. Уводзіцца забарона на заключэнне кантрактаў праз так званыя суполкі, а ўсе дамовы шпіталяў стануць публічнымі. Медыцынскі работнік будзе абавязаны працаваць мінімум на паўстаўкі ў адным шпіталі. Для працы ў іншых установах спатрэбіцца згода асноўнага працадаўцы. Плануецца развіццё сеткі павятовых цэнтраў здароўя для забеспячэння лячэння па месцы жыхарства. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер сёння на календары 9 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну традыцыйна. Тут у нас Свопля Відаплясова, Лінерт Скінерт, Ней, Дзеці дзіцей, Уанакей Рок ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды, ён штосьці чытае нам з архіва ў тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра ноч без сну. Не ў сэнсе ноч, калі нічога не прыснілася. Не. Ноч, калі не спалі па нейкіх там прычынах. Даведаецеся, што ноч без сну запускае тыя ж працэсы, што і хвароба Альцгеймера. Страшна? Страшна.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: В Беларуси съезжаем, молодь, это абсолютно раздумело.
1: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования прав белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разум.

0: Русское радио РАЦИО.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые локуются за межу, замкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Алексеевич и Беляцкий подтримали створение Белорусского университета в Польше. В Беларуси и надалее протягиваются жорсткие державные террор и системные репрессии, поведомляют правооборонцы. Караева признал нестачу рабочих рук и пропоновал завести кадры из Узбекистана.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Беларусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого уровня. Сформовали супольность с 200 экспертов, шукают поддержки инициативы. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписанта открытого листа за створение Белорусского доследчего университета имя Астафия Валовича, поведомили инициаторы створения этого университета. У списке подписанта у листа уже были жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук, лауреатка Нобелевской премии литературы Светлана Алексеевич, профессор истории Марсия Шор и профессор философии Джейсон Стэнли, былый амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, украинский историк Ярослав Грицак, а так само доследчики, выкладчики и эксперты США, Канады, Великой Британии, Австрии, Бельгии, Литвы, Норвегии, Немеччины, Польши, Украины и Беларуси, пишет Белсат. У Беларуси надалее протягиваются жорсткие державные терроры и системные репрессии, накированные супрать политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Про это поведомляют правооборонцы. За червень правооборонцы признали политвязнями еще 43 особы. Люди, которые терпят переследы и прошли проскатывание, сподеются в будущем на справедливость и покарание прислухачов режима Лукашенко. Але, как кажа документаторка Международного комитета по расследованию катывания у Беларуси Вольга, беларусы по-разному воспринимают справедливость.
4: Кто-то хочет справедливости в таком плане, хочет, чтобы жильцы режима понесли покарание, але покарание справедливое, то бок не были сфалтованы, ці не были расстреляны, ці не проходили просбитё, хочет, чтобы вось была справедливость, але вось, каб яна докладна была. А некоторые так и говорят, что я бы хотел, чтобы дочиняние до господа Лукашенко и его сподручников была применена высшая мера покарания, расстрел.
3: Поводные психолога Ивана, який так само працует с политвязнями, когда человек думает про что-то абстрактное, то вельми важно дать значение того, что он разумеет под справедливостью.
5: Когда ты даешь значение справедливости, то ты зрозумеешь, что с этого может быть, что не, вельми важный подход. Тут больше как социальная психология, что вызначает наше громадство зараз как справедливость. И тут треба выучать социологов, что зараз запад у громадства вельми великий на справедливость. Але что это есть пытание, что справедливость мы каждым по-своему вызначаем. И нам придется еще домовляться про то, что для нас справедливость.
3: Как отзначает Иван, он покуль не бачит одного подхода у политвязня до понятия справедливости. Тому, на его думку, это добрый подмурок для кризиса и социальных проблем в громадстве, когда белорусы будут спрачаться за то, что такое справедливость, им придется с этим працовать. Старшиня Гарадзенского облвыканкома Юрий Караев заявил про готовность принять, цитата, «невеликую колькость працевитых и непитущих мигрантов из Узбекистана для працы в сельской господарце». И он отзначил, что в регионе назирается дефицит рабочей силы у вёсцы, в той час, как в Узбекистане бракуе працы, пишет сайт «Люстерка». По воде Караева, працевные мигранты у аграрном секторе отримывают 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, каб не перегружать насельництва мигрантами. При этом узбекский бок готов инвестовать в белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и налаживать прямые связи без посредников. Падляшча. Набыў моц прысуд у дачыненні да Кшыштафа Т., былога дэпутата парламенту ад Падляшча і намесніка міністра дзяржаўнай казны ва ўрадзе Яраслава Качыніскага. Акруговы суд у Беластоку асудзіў яго за публічную абразу ўкраінцаў за іх нацыянальнай прыналежнасці і распальванне варожасці. Прысуд прадугледжвае 5-месячнае абмежаванне волі за абавязкам выконваць 30 гадзін у месяц неаплатных грамадскіх працаў пад наглядам. Асуджаны таксама павінен аплаціць судовыя выдаткі і зборы. Абвінавачанні тычацца паведамленняў і запісаў, апублікаваных у сацыяльных сетках вясной 2022 года. У гэтых паведамленнях Кшыштоф Т. назваў украінскае насельніцтва бандэраўцамі і бандэраўскім натоўпам, крытыкаваў прысутнасць украінцаў у Польшчы, заклікаў да выгнання украінцаў з краіны, а таксама рабіў надзвычай негатыўныя апісанні паводзін, характару і асаблівасцяў украінскай нацыі, прыпісваючы ім крымінальныя рысы. Ён таксама адлюстроўваў палякаў як вышэйшых за украінцаў. Дадатковы абвінаваўчы акт па гэтай справе быў пададзены украінскім журналістам і грамадскім актывістам сумесна з цэнтрам маніторынгу расісцкіх і ксенафобскіх паводзінаў. Прысуд быў вынесены ў красавіку і цяпер набыў канчатковую моц. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Александр Рыбак на квалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Приветствую всем и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами дождя, макчимы и навальницы. Температура по ветру от 14 до 17 тепла, ветер заходний и полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

Европарламент подтвердил поддержку Украины на шляху Евразвяз, але осудил решение Зеленского об УПА. Было керовник Гомеля узначали свободную экономичную зону Гомель-Ратон. У Варшаве отбудется ноунеймфест. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалик белорусского радио РЦ расскажем Анна Шайковская.

Falls на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно нагадаю про надворье, бо самый час для этого, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами дожди, махчимы навальницы, температура по ветра от 14 до 17 тепла, ветер заходний и полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже из-за норму.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Алексеевич и Беляцкий подтримали створение Белорусского университета в Польше. В Беларуси надалее протягиваются жесткие державный террор и системные репрессии, поведомляют правооборонцы. Караева признала нестачу рабочих рук и пропоновал завести кадры из Узбекистана.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Беларусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого уровня, сформовали супольность с полусотни экспертов, шукают поддержки инициативы. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписантов открытого листа за створение Белорусского доследчего университета имя Астафия Валовича, поведомили инициаторы створения этого университета. У списке подписантов листа уже были жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук, лауреатка Нобелевской премии литературы Светлана Алексеевич, профессор истории Марсия Шор и профессор философии Джейсон Стэнли. Были амбассадоры Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, украинский историк Ярослав Грицак, а так само доследчики, выкладчики и эксперты США, Канады, Великой Британии, Австрии, Бельгии, Литвы, Норвегии, Немеччины, Польши, Украины и Беларуси, пишет Белсат. У Беларуси надалее протягивается жесткий державный террор и системные репрессии, накированные супрать политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Про это поведомляют правооборонцы. За червень правооборонцы признали политвязнями еще 43 особы. Люди, которые терпят переслед эти, прошли проскатывание и сподеются в будущем на справедливость и покарание прислухачов режима Лукашенки. Але, как кажа документа Международного комитета по расследованию катавания у Беларуси Вольга, белорусы по-разному воспринимают справедливость.
4: Кто-то хочет справедливости в таком плане, хочет, как жильцы режима понесли покарание, але покарание справедливое, то бок не были сфалтованы, эти не были расстреляны, эти не проходили разбитие, хочет, как бы была справедливость, але вось как она докладно была. А некоторые так и говорят, что я бы хотел, как бы дочинение до господина Лукашенко и его сподручников была применена высшая мера покарания, расстрел.
3: Поводная психолога Ивана, який так само працює с политвязнями, когда человек думает про что-то абстрактное, то вельми важно дать значение того, что он разумеет под справедливостью.
5: Когда ты даешь значение справедливости, то ты зрозумеешь, что с этого может быть, что не, вельми важный подход. Тут больше как социальной психологии, что вызначает наше громадство зараз как справедливость. И тут треба выучать социологов, что зараз запит у громадства вельми великий на справедливость. А лишь это есть пытание. Что справедливость мы каждый по-своему вызначаем. И нам придется еще домовляться про то, что для нас справедливость.
3: Как означает Иван, он покуда не бачит одного подхода у политвязнев до понятия справедливости. Тому, на его думку, это добрый подмурок для кризисов и социальных проблем в громадстве, когда белорусы будут спрачаться за то, что такое справедливость, и им придется с этим працавать. Старшиня Городинского облвыканкома Юрий Караев заявил про готовность принять, цитата, «невеликую колькость працевитых и непитущих мигрантов из Узбекистана для працы в сельской господарце». И он отзначил, что в регионе назирается дефицит рабочей силы у вёсцы, в той час, как в Узбекистане бракуе працы, пишет сайт «Люстерка». По воде Караева, працевные мигранты у аграрном секторе отримывают 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, каб не перегружать насельництва мигрантами. При этом узбекский бок готовы инвестовать в белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и налаживать прямые связи без посредников. Падляшча. Набыл моц присуду дочинений до Кшиштофа Т., былого депутата парламенту от Падляшча и наместника министра державной казны в ураде Ярослава Качинского. Округовый суд у Белостоку осудил его за публичную образу украинцев за их национальные приналежности и распаливание ворожести. Присуды предугледжвае 5-месячное обмежевание неволі з абавязкам выконваць 30 гадзін у месяц неаплатных грамадскіх працаў пад наглядам. Асуджаны таксама павінен аплаціць судовыя выдаткі і зборы. Абвінавачанні тычацца паведамленняў і запісаў, апублікаваных у сацыяльных сетках вясной 2022 года. У гэтых паведамленнях Кшыштоф Т. называў украінскае насельніцтва бандэраўцамі і бандэраўскім натоўпам, крытыкаваў прысутнасць украінцаў у Польшчы, заклікаў да выгнання украінцаў з краіны, а таксама рабіў надзвычай негатыўныя апісанні паводзін, характару і асаблівасцяў украінскай нацыі, прыпісваючы ім крымінальныя рысы. Ён таксама адлюстроўваў палякаў як вышэйшых за украінцаў. Дадатковы абвінаваўчы акт па гэтай справе быў пададзены украінскім журналістам і грамадскім актывістам сумесна з цэнтрам маніторынгу расісцкіх і ксенафобскіх паводзінаў. Прысуд быў вынесены ў красавіку і цяпер набыў канчатковую моц. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 17. Цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, нагадаю, чацвер сёння на календары 9 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 9 ліпеня. Чацвер. У Беластоку стартуе фестываль «Усход культуры іншае вымярэнні». У рамках фестывалю 9 ліпеня у цэнтры імя Людвіка Заменгофа адкрыецца выстава Крыстіны Чэпкенавіч «Карлсен. Прасторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыецца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Галерея імя Сінцінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Баляслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця да ваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородою. 9 липня 1947-го народился Мидж Митчелл, соправдное имя Джон Митчелл, ангельский ударник и продюсер, наибольше ведомый как барабанщик The Jimi Hendrix Experience, займая 7-ю позицию у списе 50 лепших барабанщиков рока по версии часописа Classic Rock. The Jimi Hendrix Experience – британско-американский рок-гурт, ведомый дякуючи гитарному гучанню, новаторским идеям и популярным песням. Центральная фигура команды – Джимми Хендрикс, яе стваральник, лидер и автор большести песень. Коллектив экспериментовал с гучанням, створивши целый напрамок у рок-музыцы, а Джимми Хендрикс вывел гитару на інший узровень. У 92-м годе The Jimi Hendrix Experience были уключены у залу славы рок-н-роллу.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дебі Следж, удельница семейного гурта «Систер Следж», у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія цяпер больш вядомыя по працы с гуртом «Шик» у канцы 70-х годов. «Систер Следж» были утвораны у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой вядомой песней гурта з'являецца «We Are Family» 79-го года.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Европарламент подтвердил поддержку Украины на шагу Евразвязь, але осудил решение Зеленского об УПА. Былы керовник Гомеля узначает свободную экономичную зону Гомель-Ратон. В Варшаве отбудется No Name Fest. У студии с новинами Анна Шайковская. Европарламент принял резолюцию, которая закликает до конструктивного обмеркования европейской интеграции Украины с уликом стратегичных интересов Евразвязу. У приватности Европарламент отзначил реформаторские намагания Украины на фоне войны, что протягивается, и закликал уличивать динамику Украины в кандидатках на уступление, покольки Россия спробует подорвать громадскую поддержку сябровства у Евразвязу. При этом Парламент ухвалил поправку, якою раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского назвать войсковое подразделение у гонор героев УПА. У тексте резолюции Европарламент выказал шкодование с нагоды недавней непотребной и неспровокованной эскалации с боку президента Владимира Зеленского у выгляде переименования элитного войскового подразделения Узбройных сил Украины у гонор героев Украинской повстанской армии. Цитата. Европарламент выказывает шкодование с причины гребания чулости и болючести этого пытания для Польши в связи, как оценивается десятками тысяч ахвяров УПА, в приватности уличивающей непохистную поддержку Польши и Украины у ее борьбе с российской агрессией, и личить это решение тем, что подрывает добрососедские отношения и попередние намагания, накированные на развязание невыраженных и болючих аспектов двухбаковых историчних отношений у духу саправдного и щирого примирения, говорится у резолюции. Европарламент закликал баки до деэскалации и одновления щирых намагання, накерованных на примирение, отзначается у принятом документе. Как поведомляет РМФ-24, затвердженная поправка стала компромиссным вариантом. Ее по узгоднению с автором докладу с Немеччины Михаилом Галлером унес польский депутат от Европейской народной партии Андрей Галицкий. Дякуючи этому были отхилены поправки авторства евродепутата от былой керуючей партии Польши «Права и справедливость» с больше жорсткими формулировками. У их, между иншим, было потребование связать махчимость уступления Украины в Евразвяз с урегулированием историчных спречек относно этничных чисток на Волыни. Совет министров Беларуси призначил колишнего старшиню Гомельского гарвыканкама Владимира Привалова керовником державной установы администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Как выникает из опубликованной постановы на национальном правовым интернет-портале Беларуси, этим же решением с посады керовника администрации СЭЗ звольнили Дмитрия Лебедя. 16 червня выдание флагшток со посылкой на Криницу связано з виконавчої уладою повідомила в затриманні колишнього старшині Гомельського гарвиконкому Владимира Привалова поводле подозрення у махінаціях з перапродажем кватерів. Згодна з інформацією видання, він певний час був у Гомельському слідчому ізоляторі, а тепер може бути визволений з підпіскою об невиїзді. 18 червня у слідчому комітеті з неправдили кримінальні переслід былого старшині Гомельського гарвиконкому і заявили об ведение справы по поводу артикула «Поклёп» Криминального кодекса Беларуси. Теперь ведут следчие деяния для вызначения особ, дотычных до створения фейку и публичного распавсюду лживой информации. Владимир Привалов керовал Гомелем с 2022 года. Все лето у травня Александр Лукашенко узгоднил призначение Руслана Пархамовича на посаду старшини Гомельского гарвиконкаму. 18 липня в Варшаве отбудется No Name Fest. Его выступовцами станут артисты, которые только начинают свой творчий шлях. Сирот их украинцы, белорусы, поляки, а так само представники инших краин. Про концепцию ивенту рассказала соорганизаторка импрезы Анастасия Меншикова.
3: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього цього всього, бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
2: Виходи на Варшавський No Name Fest будьте вольними. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне сіноптыкі прагназуюць ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-19 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Таксама з вамі разам будзем далей. Калі 9 дзень ліпеня, чацвер, сёння Польшчы, патрэбныя лекары з-за мяжы, але без польскай мовы ў медыцынскую сістэму не ўвайсці. Польшча адчувае недахоп медыцынскіх кадраў, таму ўсё больш урачоў з-за мяжы атрымліваюць магчымасць працаваць у польскіх шпіталях. Адным з людзей, якія дапамагаюць беларускім медыкам прайсці гэты шлях, з'яўляецца Артур Лукошка, кіраўнік кампаніі, якая займаецца суправаджэннем замежных урачоў у Польшчы.
2: Гость рации.
3: Меня зовут Артур Лукошко, я поляк, но я родился, как и сотни тысяч поляков в Беларуси, я родился. Учился, конечно же, в Польше, в университетах, которые учили меня быть дипломатом. Однако после университета я занимался стартапами медицины и по долгу службы имел контакты с огромным количеством директоров, директоров шпиталей, директоров кабинетов стоматологичных. И отсюда, собственно, уникальная контакты. Ну и около 10 лет, да, уже скоро 10 лет, как я стартовал с канцелярией правной для врачей. И занимается стрикто помощью и интеграцией иностранцев в Республике Польша. Изначально это, конечно же, было только на процедуре нострификации, то есть процедуре такой стандартной, где приезжаешь, сдаешь экзамен, потом один, второй, потом проходишь еще стаж здесь, потом еще один экзамен сдаешь. И с 2020 года, когда появилась упрощенная процедура, о которой наверняка все знают, в 100 раз или в 200 раз увеличил обороты, перевез более чем 1000 человек сюда, в Польшу, чем помог очень сильно и шпиталям, и, собственно, врачам, которые сюда переехали из Беларуси, из Украины, даже несколько из врачей Кыргызстана были, из Израиля были.
4: Скажите, как крыху подробязней про переезд врачов из Беларуси в Украину, в Польшу на працу? Бо, напевно, это мило некий хвалев, напевно, после 20-го года, после протестов наплыв, когда пришлась война в Украине. И, может быть, эти разные наплывы, хвали мили некую свою специфику, может быть, некие конкретные категории врачей переезжали. Как это голом выглядело?
3: Это интересный вопрос, и действительно все было так, как вы описываете. Первая волна, она не была тогда, когда, наверное, вам кажется. Ментальность все-таки белорусская, она отличается от русской и украинской. Радикально более осторожная. Когда появилась упрощенная процедура, очень мало врачей из Беларуси переезжало вначале, потому что никто не верил. И только после того, как я перевез, и некоторые люди, возможно, самостоятельно переезжали, после того, как первые смельчаки попали в Польшу, они получили лицензию и начали работать, и получили первые зарплаты, и вышли на первое дежурство. Только после того, как они подтвердили и позвонили своим коллегам, и начали всем делиться и говорить, что «Господи Иисусе, это все правда, так может, так бывает, и я работаю, и меня не уволили, и не депортировали, и зарплаты есть, и лицензия есть, и у меня на 5 лет это. Я могу говорить вещи, которые мне взбредут в голову, могу правду говорить». Это только после этого начались первые настоящие наплывы желающих. А в январе 2021 года настоящие волны начались уже прямо в июне. Статистики Министерства здоровья подтверждают. А вторая волна, конечно же, началась после того, как началась война в Украине. Еще более сильная волна из Беларуси, потому что люди очнулись и поняли, что, ну, возможно, следующей страной такой, как Украина, будет Беларусь. Третьей волны не было, потому что сейчас уже упрощенные процедуры, в принципе, закончились. Та единственная дорога, квазиупрощенная дорога, которая осталась для врача из Беларуси или из Украины, она закончится через несколько месяцев, и уже не будет совершенно никаких упрощенных процедур, и единственной будет дорогой только стандартная нострификация с огромным количеством экзаменов, которым нужно будет подготовиться только, чтобы приступить вообще к работе. А что касается специализации, то специализация больше всего... Радикальная разница в заработках между врачами общей практики по-польски, лекарь хорубовненчных або лекарь интерниста. Такой врач, стандартный врач, переезжая из Беларуси и имея зарплату 2022 году приезжает врач из Беларуси из деревни, скажем так, Гомельской области, имея там зарплату $300, приезжает сюда, и здесь со старта он имеет $3000. И это самый такой минимум. Как минимум 8 раз разница есть, бира любую специализацию.
4: Ну, аккурат, вось про узровни польских заработков выходят легенды у Беларуси, белорусских врачов, и маются уже целое поколение врачов системы аховы здоровья Беларуси, які все же пропрацовали в этой системе, может быть, марили об больше заработках, и коли они, конечно, шуют про то, сколько могут зарабатывать врачи в Польше, они, конечно, шкадуют, что вот так сгубили полно житё профессийное.
3: Я бы сказал, что 40% из как минимум 1000 врачей, которых я перевез лично в Польшу, то это как минимум 40% было из Беларуси. Белорусские врачи гораздо менее смельчаки в этом плане по историческим причинам, которые мы не будем обсуждать. Но вот граждане Украины, они гораздо более смельчаками были в этом плане. Совершенно свежие данные, которые я получил от министра здоровья. 2021 год это было 294 ДЦЗ министра здоровья. В 2022 году было 456 ДЦЗ министра здоровья. В 2023 году 287. В 2024 году 218. В 2025 82. Это только я говорю о врачах. Если мы говорим о стоматологах, то цифры будут выглядеть следующим образом. В 2021 году 319. В 2022 490. В 2023 312, в 2024 245 и в 2025 88.
4: Цікавая разбежка по годах. Выглядит, что меньше всего врачов у Польши переехал в 2025 году.
3: И это связано с тем, что уже два года как почти есть требование научиться польского языка, прежде чем получить лицензию. Нужно получить сертификат знаемости языка польского на поземе B1, прежде чем получить саму лицензию. И это очень сильно ограничило количество желающих, потому что если раньше, то можно было приехать, просто разговаривая на польском, раньше можно было приехать. И сейчас нужно сначала выучиться. Это очень многих отталкивает.
4: То бок, ти можем сказать, основные проблемы у врачей, которые переезжают из Беларуси, Украины в Польшу, это нострификация, необходимость ведения мовы. Ти все ж таки проблемы больше широкие, бо мы бачим, что ваша организация, кроме непосредственного переезда у врачей, занимается еще навод и финансованием, выдачей кредитов на разные потребы.
3: Я скажу, Ольга, что проблемы белорусов и проблемы украинцев, они только частично покрываются. Несмотря на ситуацию в стране Украине, то гражданам Украины живется в Польше очень даже сладко. Однако вот для граждан Беларуси жизнь не так уж сладка и легка. Это касается и открытия банковского счета. Самое банальное — открыть банковский счет, даже имея лицензию врачебную, даже имея иногда умову об праце, то есть трудовой договор, это является проблемой. Белорусское государство считается сейчас государством, спонсирующее терроризм. От этого комплаенс любого из банка международного или польского обязан 10 раз строже проверять стандартного белоруса, чем стандартного украинца. Лукашенко посадил самолет Ryanair, который летел в Вильнюс. После этого много что изменилось. У Беларуси есть сложности. И на этапе открытия индивидуального предпринимательства поможет только гражданин Польши, гражданин Евросоюза или некоторая ограниченная каталоговая группа граждан. И в эту группу граждан включены также граждане Украины, которые только что прибыли в Польшу. Уже после нострификации такой врач из Беларуси не может открыть индивидуальное предпринимательство без акробатических как бы помощи моих.
4: И треба зауважить, что вы навод спробуем звертались у Сенат, имели отказ на спробу захавать вот этот спрошенный парадок уваходу врачов из Беларуси у систему аховы здоровья Польши. Ты можешь сказать про выники?
3: Напомню исторический контекст. До 1 мая 2026 года врачи из любой стороны мира, которые работали на упрощенных процедурах, обязаны были предоставить документ, подтверждающий знаемость языка польского на поземе B1. Если врач этого не делал, закон оставлял за собой возможность использовать санкцию и удаление врача из реестра. Натомиast интерпретацию, как именно трактовать закон, оставляли избам лекарским, то есть так называемым профсоюзом врачебным. Огромное количество врачей хотело записаться на этот экзамен, но не успела за ограниченного количества мест в очередках экзаменационных. Из 8 тысяч врачей, которые получили децизию, 2 тысячи врачей не успели принести этот документ. Очень сильно злые на правительство, что не позаботились заранее о такой ситуации, и сейчас дословно некому дежурить, то дословно весь шпиталь встанет. Из-за того, что вот белорусского врача исключили, кто-то должен вступить на его место. И на это место должен идти врач, который должен не должен вообще этим заниматься. У него есть другие, гораздо более важные обязанности. Министерство здравоохранения за несколько дней до дедлайна, до 1 мая, решило внести проект закона о том, чтобы на год переложить вот эту вот обязанность представить подтверждение языка польского. Сейм, то есть первая низшая палата нашего парламента, проголосовал за и был передан Сенату. На этапе Сената тоже должны быть консультации с ПУЭЧНО. Было посидение комиссии здоровья, на которой участвовал я, как представитель нашей канцелярии, и министр здравоохранения, и, конечно же, сенаторы имели оживленную дискуссию около часа, и в полном составе Сенат тоже проголосовал «за». Однако после Сената в демократической нашей республике, в парламентарно-президентской, есть этап президента. Президент имеет после проголосования закона Сенатом, у президента есть 21 день, чтобы подписать закон. Президент принял решение о том, чтобы заветовать эту уставу. Формально причина была, каждый поляк обязан иметь возможность быть принятым врачом, который разговаривает с ним в его родном языке. И с этим конкретно я согласен, но тоже следует брать во внимание, что тяжело было бы защититься президенту, если бы он проголосовал «за». Как человека, который хочет, чтобы иностранцы с плохим польским принимали наших пациентов. Президент сделал безопасное движение.
4: Слухаючи вас, Артур, вспомнила свою историю, когда у Гайнинском шпитале в пункте худкой допомоги, чуючи мой акцент белорусский, одразу знайшли мне особного врача, який добро говорит на белорусской мове.
3: Знаете, какая, Ольга, ирония? Потому что конкретно в этом шпитале я конкретно знаю директора, и это совершенно стечением обстоятельств. Я думаю, что все практические врачи, которые там работают, они собственно, от меня, и вот этот врач с белорусским языком, я уверен на 99%, что я его сюда в Польшу привез, а для него лицензию получил.
4: То подяку вам за это, коли сапраўды спрычынились, бо в экстремальных ситуациях им важно, каб врач мог говорить на мове пациента, и особенно на Подляшу отчувается шматнациональность, и треба сказать до гонору врачов Белостока, поляков, які, чуючи наши акценты, спробуют переходить на таки русскую мову, каб лепш поразуметься, и оказать необходимую допомогу. Тому, может быть, уж таки потребны у Польши врачи, которые размирали бы на разных мовах.
3: Это вообще-то очень хорошая обсервация, которую вы представили, потому что даже когда мы были в Сенате, то и министр, и директор департаменту, который отвечает за выдачу децизии, Мариуш Кленский, использовали именно вот этот аргумент, который вы только что назвали, что да, по-польски это очень важно говорить, но тоже следует брать во внимание то, что у нас есть несколько миллионов человек, беженцев из Украины, и какое-то количество пациентов русскоязычных, будь то, например, Молдавии, или Белоруссии, или из России. И эти люди, они, как бы они ни хотели, они могут даже знать польский язык на B1, на B2, на C1, но некоторые слова не будут знать, как изъясниться, даже имея очень-очень-очень хороший уровень польского языка. И в таком случае такой врач действительно, он как мед на душу, он очень сильно помогает. Но мы, прежде всего, это любой вам поляк подтвердит, любой президент, любой посол на Сейм, что мы моноэтническая страна, и мы не планируем становиться мультикультуральной.
4: При конце спадератур хотела бы запитать про супрацу вашей организации с округовой избой лекарской в Аполе. Это что сошла ту профсоюза у Беларуси, який, в принципе, у нас неможливый, хотя по закону мог бы и быть. Як полягает ваше супрацовництво, и насколько оно уплывает на вашу деятельность, и это только такая информационная супраца? Хаця на сайце сапраўды пазначаная іх рэкамендацыя, што яны вас раяць для тых урачоў з Беларусі і Украіны, якія пажадаюць пераехаць жыць і працаваць у Польшу.
3: Хорошы вопрос. На самом деле, это немножко даже лучше, чем так выглядит со стороны, потому что сотрудничаю, конечно же, с разными избами лекарскими, и знаю я процессов изб лекарских во многих воеводствах, не во всех, но во многих воеводствах. Публично об этом признаться могут не все. Это контроверсия тема. Но конкретно с президентом из Беликарской в Полю и с многими членками Рады польской, то я знаком, и они знают, что за мной идет хорошая репутация. Многим членам их избы лекарской помог формальные, легальные, правные вопросы в Польше. И честно, это очень лестно. Я сейчас улыбаюсь, когда вам об этом говорю, потому что мне, как человеку, это приятно. Заложил иногда фундамент, а иногда фундамент и еще несколько кирпичиков сверху в доброе будущее этих людей.
4: И это выдатно, и дякую великий за размову, господар Артур. И до новых встреч.
3: Спасибо. До свидания.
2: До свидания.

А так само зараз доклад опять хреново засталося до 17 Беларуси, до 17 Польши. Там, на первый день узабаве, новина у нашем эфире, на радио Микуса Калиновского, пошкодженная мясовая мойкалки, про когда расповедим, Казахстан замагается с контрабандой палева на мяжи из России. А вот як замагаются, мы обовязково про 5 хреново у нашем эфире на хвале Радио Рация расповедим.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше.
3: Нямеччина закупить у США крылаты ракеты «Томагаук». Казахстан змагается с контрабандой палива на меже с Россией. На родиме Костуся Калиновского пошкодженные мясцовые могилки.
2: Пустуты на вирмаже Лекаря-Ляковская.
3: Нямеччина домовилася со Злученными Штатами об закупце крылатых ракет «Томагаук» и их размещении на своей территории. Про гэта 9 липеня заявил канцлер ФРГ Фредрих Мерц, выступаючи с урадовым зворотом у Бундестагу. Поводле канцлера, гэты кроки повинны закрыть важный стратегичный пробел в оборонных махчимостях Нямеччины. Одночасово Берлин планує развивать уласну европейскую систему зброєння и размещать их у Европе. Ранее администрация президента США Джо Байдена планувала разместить у Нямеччини до 2026 года ракеты «Томагаук» с далекостью деяния до 2500 км. После вертания до улады Дональда Трампа гэты проект был спынены, и теперь урад ФРГ вырашил пойти шляхом закупки узброения у Вашингтона. Як означают немецкие СМИ, на сегодняшний день европейские краины чальцы НАТО не мають уласной зброї середней далекости. С початку года в Казахстане до отказности протягнули 255 человек за незаконное переобсталевание автомобилей додатковыми паливными баками и спробы вывести горучее с краины. Для борьбы с нелегальным вывозом палива полиция разместила 59 постов каля автомобильных пунктов пропуску на меже с Россией. Про гэта 9 липеня поведомила пресс-служба Министерства внутренних справ Казахстана. На гэтых участках полиция разом с представниками інших державных органов проверяют транспортные сродки. Наприкінці червня Казахстан узмацнив контроль на межах, каб не допустити дефіциту паліва внутрі країни. Рішення прийнято на фоні дефіциту бензину і дизельного паліва у Росії, який узмацнився після атаки на російські нафтоперепрацьовувальні заводи і об'єкти паливно-енергетичного комплексу. У шеренгу регіонів Росії були введені обмежування на продаж паліва. Православная парафия у Мастаулянах на родиме Костуся Калиновского просит допомоги после моцной буры, якая серьезно пошкодила мясцовые могилки. Про то, якая подтримка теперь потребна, каже наместник старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
4: По благословению отца Славомира Якимюка был распочат доброчинный сбор сродков для преодоления наступства этого урагана у Мастаулянах. И на сегодняшний день мы его разжитивляем и организуем. На сегодняшний день мы собрали приблизно 1300 злотых. Сума, якую мы поставили в якости такой подтримки для парафии, складая 5000 злотых. Всего в ахвірваннях поудельничало 16 человек.
3: По словах Юрия Мелешкевича, 11 липеня планируется выезд волонтеров, каб оказать допомогу парафии.
4: У нас в субботу планируется выезд сябров партии БНФ, которые удельничают в этой инициативе, и волонтеров, которые долучатся до працев на могилке. Мы собираемся расчистить те завалы, которые там утворены. Частка древа уже разобрана, там треба повыносить галлё.
3: Долучиться до збору може любий ахвотний праз адмислової сторонку парафії у інтернеті. Каля 300 удельников исторической реконструкции сберутся 11 липеня у Зельвы на фестивале легендарной эпохи. Мероприемство пройдет уже в шестой раз на пляцовце каля старого млина у райцентре. Фестиваль почнется с параду эпох, подчас якого будут представлены разные исторические периоды. Середневечча презентует рыцарские конные и пешие турниры, а так само споборництвы лучников. Раннюю новую эпоху представляют выступление конных гусару и шотландской пехоты. Так само наведвальники убачат реконструкцию подеи первой сусветной войны. На фестивальной пляцовце так само будут працевать выставы военной техники под открытым небом. Завершится фестиваль концертной программой с уделом белорусских артистов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация».

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Пакуль Мінск не зменіць сваю палітыку, пазіцыя Літвы застанецца ранейшай, нягледзячы на змену ўрада, кажа кіраўнік літоўскага МЗС Кястуціс Будрыс.
1: Па словах Будрыса, Літва зацікаўлена ў бяспецы з боку Беларусі. На сёння Беларусь з'яўляецца крыніцай гібрыдных войн і іншых непрыемнасцяў для Літвы. І пакуль гэта не зменіцца, Вільня будзе ініцыяваць новыя санкцыі супраць Мінска.
0: Новы ўрад Літвы, які нядаўна пачаў сваю працу, узначальвае сацыял-дэмакрат Міндаўгас Сінкявічус. Што ўяўляе сабой цяперашняе кіраўніцтва нашай паўночнай суседкі, якое будзе яго палітыка адносна беларускіх эмігрантаў.
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і літоўскі палітычны філосаф Гінтаўтас Мажэйкіс.
2: Ваши оценки, вот зная политические силы, зная, может быть, Сінкявічуса, чего вы, вот как представитель Литвы, литовского гражданского общества, научного сообщества, чего ожидаете? Какие есть, может быть, перспективы, смена будет, может быть, каких-то установок, куда вести Литву?
3: Вот за короткое время в Литве поменялись три правительства социал-демократов. Полоцка, Сорогинение, сейчас Сінкявічус. И что это означает? Это означает одно, что партия, которая сейчас выбрана представлять Литву, она выглядит очень слабой, хаотичной. Огромное недоверие этой партии в гражданском обществе. В прошлом году были очень большие демонстрации в Литве против решений по поводу культуры и по поводу общественного телевидения этой партии, по поводу изменения законов общественном телевидении, в принципе, журналистике. В этом усматривали урезание гражданских свобод и свободы слова, урезание публичности. Поэтому отношение к этой партии среди образованных людей, скажем так, очень скептическое, а среди тех, которые выбирали эту партию, они тоже разуверивались в ней, потому что до этого должна была быть еще четвертый премьер, которая премьер, и партия обвиняется во лжи, постоянной лжи. Партия меняет свою коалицию, но я бы сказал так, что ситуация Литвы в этом плане выглядит очень похоже на ситуацию в Латвии, там тоже нестабильное правительство, там тоже меняется, и поэтому тут хорошо только одно, что в Литве, как и в других двух балтийских республиках, существует парламентская республика, очень сильное самоуправление, гражданское самоуправление муниципалитетов. Поэтому изменения вот этих в правительствах мало что означает. А второе, что очень важно, в том, что президент Литва не является президентской республикой, президент более-менее символическая фигура. Конечно, Гитанас Науседа, он хочет больше власти, он хочет большего влияния, как и все президенты, в принципе, но не в состоянии этого отнять у парламента, у правительства. И такое, я бы сказал, довольно-таки слабая ситуация. Очень хорошо, что партии хотя бы договорились с финансирование обороны, и в принципе это финансирование обороны сейчас более 5%, самое большое по процентам в Европе финансирование обороны, за исключением, естественно, России, Украины и Беларуси, а я имею в виду в Европейском Союзе. Поэтому как бы не все тут пропало и не все исчезло. Тем не менее, когда мы говорим о международных отношениях, что нам интересно, то мы видим слабость литовской позиции. Литва не в состоянии показать ни примеров. Например, одно время Гитанас, ну, президент Гитанас Нурседа выдвинулся быть посредником в конфликте по поводу волынской трагедии в Украине и в Польше. И, ну, было смешно даже у нас в Литве, потому что мы все шутили, поскольку у президента нету никакой компетенции в таком посредничестве. Он ничего не сделал, конечно. Было, ну, довольно жалко смотреть на вот эти потуги. И это означает одно, что в Литве отсутствует такое серьезное понимание, что означает власть. Отсутствует серьезное понимание власти и надежда на то, что Синкевич поймет, что это такое, что это очень серьезно, что это ответственно, что должен служить это время государству, а не самому себе, не своему карману или не своей партии. Вот эта ответственность за государство и за регион, не только за государство, но и за регион, оно вызывает очень большие сомнения. Синкевичус руководствуется мифологией Альгирдаса Бразавскаса. Он заявляет, что будет последователем вот этого давно ушедшего лидера. Тем не менее, мы не видим никаких черт в нем, за исключением желаний быть каким-то большим политиком. Но мы увидим, может быть, человек поменялся, может быть, какое-то чудо произошло, но я в этому не верю.
0: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Гінтаўтасам Мажэйкісам. Гаворка ідзе пра новае кіраўніцтва Літвы і тое, як змяняецца ў гэтай краіне стаўленне да беларусаў.
2: Я смотрю по разным источникам, там как бы меньше, все больше и больше белорусов с тех или иных причин уезжает из Литвы. Кому-то там отказали в продлении ВНЖ, кто-то еще с каких-то своих причин. Даже смотрю те IT-компании большие, которые в 2020-2021 году релоцировались в Литву и работают там до сих пор, но, как они говорят, у нас происходит такая мягкая постепенная релокация, и они тоже постепенно, частично переводят свои там отдельные структуры из Литвы в ту же самую Польшу, на Кипр там или еще куда. Вы видите в этом проблему? Насколько это, ну, как бы с учетом вопросов национальной безопасности, всего остального, насколько это, ну, скажем так, неприятно или как? Или это, ну, жизнь и все?
3: Ну, я бы так сказал, что тут существует несколько таких проблем, что в Литве ведь белорусам, которые говорят по-белорусски, легче выучить польский язык, чем литовский язык. Но мне так кажется, тем, с кем я говорил. И, например, я общаюсь с людьми с, ну, вместе у нас докторантура с ЕХУ, Европейским гуманитарным университетом, которым сейчас Лукашенко объявил террористической организацией, экстремистской даже террористической. Тем не менее, я с ними общаюсь очень часто, да, они мои друзья. То я вижу очень долгое время, лет, видимо, 20, они литовского языка не учили. Прожили 20 лет в Литве, ничего не выучили, хотя профессора, доценты. Но последние, например, видимо, 5 лет стала меняться ситуация. Они стали учить литовский на этом базовом уровне, там какого-то особенного уровня не требуется, но тем не менее существует закон. И когда ты приезжаешь в Литву и хочешь получить вид на жительство, некоторое время вот эти языковые требования на вас не действуют. Но я не знаю, через 3-5 лет, я точно не помню вот этого закона, они как бы обязаны уже сдать на базовом уровне литовский язык. И вот эти IT-компании, я многих из них знаю, они не учили никогда вот этого литовского языка и не соответствовали закону. И из-за этого они как бы прождали, думали, что все так и пройдет, но просто так не проходит, потому что даже для работающих на заводах, на стройках, они обязаны вот этому языку язык выучить. Но в различных компаниях различные требования. Различные требования. Это коснется и украинцев, не только белорусов. Это касается и россиян. Вот, например, так называемая певица по имени Монеточка, я удивился, она уехала из России, живет в Вильнюсе, дочь ее в Вильнюсе, и я обнаружил в телевидении, что она прекрасно говорит на литовском, причем намного высоком уровне, чем базовый уровень. Но значит, она решила остаться, ей удобно. А те, которые другие ее товарищи, они вот не стали этого сделать. Надо понять, что это они не стали учиться. А вы попробуйте в Польше жить только, например, с русским языком, то шанс ваш корпоративный нулевой, то вы там пропадете за первый год, то в Литве ты можешь еще как бы жить там 3-5 лет только с русским языком. Но в Польше ты не сумеешь этого сделать. Там вообще уровень требований к языку намного более жесткий и серьезный. В Кипре вы можете делать бизнес только на английском, и нету там особенных требований, чтобы вы выучили вот этот греческий киприотский язык. А в Литве, как в Латвии, так и в Эстонии существуют законы. Вы, если долго хотите жить, вы обязаны сдать эти экзамены. И по моему мнению, только в этом смысле и существует отток компаний.
2: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был литовский политический философ, профессор философии, профессор кафедры философии университета Витовта Великого Гинтаутас Мажейкис. Дякую, великий господар Гинтаутас. До встречи всем. Живе Беларусь.
3: Живе Беларусь. Евразум.
1: Далей у программе Евразум.
0: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пол старых чыноўнікаў?
4: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту Каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навін.

0: Порошенко час від часу от таких, як би мовити, дістає своїх старих кадрів. Хоча ось літерально сьогодні ён спадарню Каткавец призначив на Могилевскую область, так би мовити, смотрящий інспектором. Ось, але я ще ось двох чоловік я поглядів, Юрія Валіватого призначили на Гомельскую область так само інспектором. Ну, тут якби його призначили з посади намісника старшині Городенського облвиконкома, 49 годов, достатково молодий чоловік по білоруських мірках. І друге призначення на Мінськ, так би мовити, мінським інспектором призначили Дмитрія Равуцького, генерал-майора КДБ. 71-го году, 55 годов, ну, так само зусім не старость. Так что я думаю, что все-таки вот эти два призначения, яны худшей стандартные доволі. Ну, а Каткавец, бог его ведает, так бы мовить, молодость пригадав Лукашенко.
1: Спадар Юрий, а може ще все-таки, коли, ну, от три призначені сьогоднішні ми згадуємо, два – це, ну, скажімо так, більш молоді твари, а третій – такі нафталін або зашмальцована колода. Може, проблеми з цією кадровою колодою все-таки, що не так хутко нові кадри ростуть, або є якісь посади, де Лукашенко більш довіряє таким справжнім кадрам, справжнім часом, годами, до прикладу, родна в область, чому ні?
0: Ну, я думаю, що, видите, мені здається, що це хутчэй такая як бы одноразовая демонстрация. Я не могу сказать, что вот отбывается некая тенденция приходу людей к шталту Катковец. Это не то, что вот это и раз, и два, и три, и пять таких. Их не так шмат. Их не так шмат, но вот я пригадал хиба только Косинца. Вот. А
1: так, у нас еще и Ермошина.
0: Встречаются люди, Ермошина совсем не старые. Вот видите, в опошние годы, вот те, что мы бачили такие гучные призначения, так бы мовить, такие истотные, это Турчин, это Круты, это Петкевич, ну, можно сказать, Марков. Но это все не старые люди, им всем нема 60 годов, сдается Крутому, так и 50 нема. Они довольно молодые, и, ну, сказать, что они с, как бы с некой старой колоды, ну, Крутому сдается, как каля 45 з якой старой. Вось. Так что я думаю, что все-таки некое омоложение нават отбывается. Але, ну вот я кажу, для магчыма того, каб демпфировать вот этих, так мы мовить, молодых волков и волчиц, яких ён призначає, ну вот давайте мы вот и такую призначим. Хотя тут варто сказать, что все-таки вот эта функция инспекторов, она такая, так бы мовить, государевы в очи. То есть инспектор он сам-то не керуя, але вот как бы пригляд за как бы тем, как робят справы, это вот система лукашенковская такого шматфакторного контролю, то есть человеком керуя линия администрации, но просто, скажем там, некими администраторами, але вот есть еще и как бы особный контроль, а есть еще и КДБ, вось, а есть еще и комитет державного контролю, и вачей вельми шмат. И люди часом вот переходят, вот, например, той же Равуцкий, ну, он был наместником старшини КДБ, а вот поставили как бы на такую цивильную посаду, как до того, например, призначили Вакульчика, одну из самых таких мощных номенклатурных особ в Беларуси. Каб, ну, магчыма, это вот как бы разлик такий, что с одного боку, каб не засиживались силовики, чекисты в первую чергу в своей чеке, чтобы как бы коммуницировали и с цивильными чиновниками. Вось, магчыма, ну вот это я кажу, вот после Вакульчика, после Караева, Караева ж так само призначили на Городенскую область, початку сдается к штату инспектором, а потом как бы уже и керовником. И еще цікавое, ну это давно такое было, значыць вот валаваты ён быў намеснікам старшыні гарадзенскага аблвыканкама, хаця дарэчы сам ён, я паглядзеў, сам ён з гомельскай вобласці, і его на гомельскую як бы і прызначылі. Это звычайная тактыка Лукашэнкі перакідваць людзей з розных рэгіёнаў, што ізноў жа, чтобы людзі не засіджваліся ў сваём рэгіёне, чтобы не ствараліся какие-то клікі, кланы рэгіянальныя, чтобы людзі заўсёды як бы взаимодействовали и не прирастали к певному региону.
2: Сгадали вы, что...
0: И, дарэчы, еще интересная деталь, ну, это так само такая, как бы, характеристика в целом элиты белорусской, ну, принамсі, ее значной ступени. Вот все три человека, сдается, кого я перелечил, все звёсок. Походили з вёсак. Ну вот Равуцкі ён з Баравлянаў, ну это як бы можна сказаць прадмесце Менска. Вось, хаця калі ён нарадзіўся ў 71-м годзе, так это быў не Менск. Але ну вот всё цікава, што вот гэтыя все трое прызначэнцы з вёскі. І в этом сэнсе вот этот дысбаланс беларускай эліце, ну, вяскоўцаў нашмат болей, чым вот доля вёскі, асабліва зараз в Беларусі.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Юрая Дракахруста, які паразважаў пра кадравую палітыку Лукашэнкі.
4: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
4: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
4: Пачуемся.

рухоногі, паконях руки ў ногі, паехаў. У прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул телом не приспосабанный. Да вандровок мне дим самый не заменять. Волковыски я пельмени. Каратиста да новата я бира нашу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать брук.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Фільєтон Рації.
2: Паліўный кризис у России, обумовленный масштабными атаками беспилотников на нафтоперапрацоўчыя заводы, все более поглубляется. Теперь он добрался и до тех, кто еще недавно переконывал громадян, что хваливаться нема про что, и подтримливал напад на Украину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опынулся у роли звычайного автомобилиста. Ягоная машина спынилась на трассе проз пусты бак. Не хапило бензину. Символично, что усяго за годину до здарэння Филимонов закликал людей не стварать запасов палива и не поддаваться ажиотажу. И особисто продемонстрировал это, после чего заглох на трассе. Яно и зразумело, традиционные автомобили без палива не ездить. Як не закликай. Правда, у выпадку с губернатором Вологодской области все скончилось, можно сказать, хэппи-эндом. Его подобрал экипаж ДАИ. Пытання, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі. Альбо можна згадаць стары добры спосаб – перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
0: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю шаноўных слухачоў, у этэры перадача «Рацыя ў падарожжах». Ля мікрафона Владзімір Хільманович і Андрэй Мялешка. Прывітанне, Андрэй.
2: Прывітанне.
1: Сёння будзем гаварыць яшчэ пра адну краіну за Закаўказе, а менавіта пра Арменію, якая ў адрозні ад Грузіі выхада на мора не мае, мае вельмі цяжкае геапалітычнае становішча і, можна сказаць, атачэнне праблемнае з суседзямі, акрамя Грузіі няма там сяброў, скажам простым тэкстам, у армянскага народу, у армянскай дзяржавы. Мне, на жаль, не даводзілася бываць у гэтай краіне, таму сёння Андрэй разлік на тое, што ты раскажаш нам, пабываўшы, даехаўшы ўрэшце туды, якія твае ўражанні першасныя пра Арменію, пра яе гарады, пра яе насельнікаў, як ты туды трапіў, якая камунікацыя праз Грузію да Арменіі.
2: Я трапіў туды, гэта была такая міжнародная канферэнцыя, называлась «Медыадыалог». Мене запрасілі туды такая вялікая кампанія журналістаў з Украіны, Грузіі, Молдовы, как кто там еще был, представники Нагорного Карабаху были, но и как бы заводаторами этой конференции были немцы, и вот я был один представник Беларуси на этой вот такой великой медиаконференции, медиадалог я называлась, такая ладится уже такая конференция тягом 10 апошних год, каждый год у разных краинах света.
1: Як добирался ты? Самолетом, чыгункой?
2: Не, мы ехали с Тбилиси такими двумя бусами, комфортабельными, нормальными, нас там обеспеченными водой были, там некой ежей, то есть нас одразу с собой там в это все везли. И мы ехали, там, каля, не помню, каля 8 годин, 9 годин за Тбилиси у первый армянский город Гюмри. И приехали поздно у ночи, как там заселиться.
1: У контексте наших передач апошніх, калі мы говорили про Грузию, у чым ты бачишь основное адрозненне Армении от Грузии? Ну, напевно, Армения, так, як я меркую, больш мононациональная, больш конфессийная, не такая строката, 95% там християни, хоть, может быть, и приналежности до розных конфессий. Чым адрозніваются вот суседи, суседние народы, грузины и армяне, своего пункту лежения?
2: Я первый раз уже своим потрапил в Армению. Для меня это было таким, ну, я не скажу, что экзотика, але как бы я знакомый был с армянской диаспорой у себя в Городне, у меня там есть сябры, и они казали обовязково приезжать до нас, погляди на нашу краину, мы так само такие же доброзычливые, открытые грузины, ну и я на самом деле упомнился в этом, что так оно и есть, бо на вот первый же вечер, как только мы приехали, как только нас заселили, одразу началось такое, как я кажу, армянское свято. Нам у тандыры робили шашлыки, яны там приносили вино, коньяк, там некие, не знаю, некие смачные там иншие речи, всякие салаты робили с цікавыми там садовиной и огородиной. Ну и так само выглядало, что ну, мы приехали не просто там у некий гостевый дом, там готель, а это все было так по-свольску, по, вот типа, друг, слушай, я тебе шашлык делаю специально для тебя. Там, то есть такое было.
1: Брендовым, как бы, лечится грузинское вино, может, навод в значной ступени стереотипно. Ты не казал, что и армянское вино достатково смачное и разностайное.
2: Можно сказать, что гатунки винограду, которые мы спробовали, они такие самые, мало что, как грузинские, потому что той же кинзмараули есть и подобный сорт винограда есть в Армении. Для меня так само было удивлением, что да, что грузинские вина, они самые лепшие, а тут мне кажется, вот попробуй армянский вид кинзмараули, попробуй армянский вот солодкое вино, там, попробуй армянский там сухое вино.
1: Как бы аналог худший, можно сказать.
2: Да, ну, можно сказать, аналог, али по смаку, я мало чем отрознил вот такие речи.
1: Ну и армянский коньяк конкурует за все-то с грузинским.
2: Да, грузины кажут уже, что их не коньяк, а бренди, да, а армяне, кажется, у нас до сих пор коньяк. Мы вот французам еще не заплатили за залога, так скажем, слово коньяк. И мне показали на вот такие коньяки, которые коштуют по несколько тысяч долларов за бутыльку. И можно такие коньяк купить у звычайной бедронцы, как кажется. Ты приходишь, и они тебе кажут, вот коньяк, там 150 тысяч драмов. А 150 тысяч драмов это 500, там, больше за 500 долларов.
1: Ты коллекционер, напевно, нечто придбал себе цікавое в Армении, покольки первый раз трапил туда?
2: Ну, я набрал этих копеек их, пару паперовых грошей узял с собой. Старожитные гроши, я вельми боюсь...
1: Подробок?
2: Там, да, вельми боюся подробок, я не разбираюсь у них, потому что у них, например, можно набыть гроши там кого-нибудь царства там до нашей эры.
1: Урарту,
2: да. То есть, ну, урартистские монеты сапраўды можно убачить. Я бачу ось у одним таким невеличким, можно сказать, журналистским таким хабе выставленные монеты, якія были на территории Армении с самого початку и до сегодняшнего часу. И я здивлялся, например, таким речем, там, монета, которая там 2500 годов, и она вельми добро захованная. Я кажу подробку, он кажу, не, вот нашел там друг недавно, ходил с миноискателем.
1: Что туристы набывают первоважно сувениров? Ну, окромя, конечно, того коньяку, про який мы уже сгадывали. Что-то отметное такое есть в Армении?
2: Есть ляльки армянские, такие маленькие, подобные на наши белорусские ляльки, которые у нас ранее были народные, такие вельми маленькие, там 5-10 сантиметров, такие маленькие лялечки, которые кладутся для детям у ложек. Ну, такие заговорные ляльки, я не веду, как это правильно они называются. Есть всякие ляльки, которые ставятся, и они там такие по 30-40 сантиметров, они такие театрально пригожие, зробленные. Что еще набывают? Набывают разные рушники с вышивкой, что я памятаю. Набывают картины. Вот я ходил по Ереване, например, и бачу, как люди набывают картины армянских мастеров, хотя для меня это было дивным. Разные крыжи, разные там символику разную армянскую набывают, а зараз великой колькости, например, нагорно-карабахская символика по всей Армении.
1: У Армении амаль живе 3 миллиона человек, 95% всяких христиане, а оточение этой державы как бы амаль все мусульманское. И Турция, и Азербайджан, и Иран на поудне, и той же самой, только Грузия на полуночи христианская краина. Напевно, авторитет католикоса всех армян, лидера армянской христианской церкви, одной из самых старожитных, достатково высокий, те отчувается это не у громадстве, те отчувается в угле это в забудове городов, те шмат там православных храмов.
2: Но кон православных храмов это такая дивная речь, их на самом деле вельми-вельми шмат, и они трапляются проскожные, там, не ведаю, 500-700 метров разного померу этой храмы. И для меня было удивлением, что, например, вот есть там храм армянской православной церкви, есть храм там грузинской церкви, они стоят побоч, люди одни туда и туда ходят. А на конт авторитета католикоса, ну, коли католикос Армении скажет, что треба, не веду, ну, и они все антипрививочники, это святары, и тому, коли католикос раптом скажет, что треба прививаться, то привьется вся Армения.
1: То есть антиваксерство в Армении поширенное?
2: Да, але по всему Армении стоят эти пункты, где можно привиться, как бы там нема такого особливого ажиотажа, ну, але треба зауважать, что вот европейские прививки, такие как Pfizer, они уже просто скончились в Армении. Зараз прививают AstraZeneca и прививают, как он там, Sinopharm, другая это китайская так само прививка, ими так само прививают в Армении.
1: А туристу с Беларуси, ти белорусу с иншей краины можно уехать без проблем в Армению, без визы?
2: Без визы ты робишь ПЦР на въезд. Раз в дни, 3 дни знаходжения у Армении ты робишь еще один ПЦР. И когда ты съезжаешь из Армении, ты так само робишь ПЦР на выезд в иншую краину. Але когда у тебя есть прививка, то это уже вот это все платные ПЦР робить не треба.
1: Ты побывал в двух городах. У столицы Ереване, Ереван, хиба не так вымовляю, все больше правильно. И так само в Гюмри, городе на Ширакском плато, как бы на самой меже с Турцией близко, другие по величине – город Армении. Чем характеризуются вот эти города? Ереван, столица и Гюмри.
2: А Гюмри, и он меня удивил своей архитектурой, потому что архитектура Гюмри – это такие черного колеру будинки, потому что они побудованы с такого вулканичного туфу черного колеру. И для меня было удивлением, что вот центр весь Гюмри – это такие ці чорного кольору храми, ці шеро-чорного кольору будинки жилые. А гэта перше. По-другое, Гюмри – гэта город, який ще не одолів відбудуватися після землетрусу 88-го года, коли там город був розрушений, і треть города стоять такі недобудованные пятиповерховики. Мне это нагадало там какой-нибудь город-призрак там после Чернобыльской АЭС. И, а еще треть города Гюмри займает российская военная база. И для меня было удивлением, что там в 6 кропках городу повсюду триколоры. И мне попереджували, что могут сдариться со мной некий эксцесс.
1: в сенсі ексцесу, що тільки на національній глібі, коли, наприклад, там білорус з якоюсь символікою своєю, то можуть бути якісь проблеми?
2: Ну, ні, у сенсі того, що ти, да, білорус, а це русські, і бо наші українські колеги, наприклад, не поїхали в Гюмріль. Вони казали, що ми не хочемо бути в місті, де там повсюдно російський триколор, а у нас війна Росії з Україною, ми, от, пробачте, але ми в Гюмріль не поїдемо.
1: З гэтага глядзіш, Ереван намного більш безпечніший?
2: Да, з гэтага глядзіш, Ереван, ён такі... І він такий більш туристичний, але в Єревані, як би, є такий цікавий приклад. Ти стоїш на горі в Єревані, глядиш уперед, а перед тобою гора
1: Арарат,
2: яка знаходиться у Турції.
1: На території Турції, так.
2: І тебе здивляє це таке відчування, що, ну, от, здається, Арарат, і він ось... Ось він побач,
1: а... А він за межою,
2: да.
1: Хоч і армянська футбольна команда Арарат називається, і популярний від коньяку Арарат, так само, много інше. Так і справді стереотип, тому що многі люди міркують, що Арарат на території Арменії, але ні, він якраз на території Турції знаходиться. Ми з тобою люди женаті, але цікавість, я міркую, не тратимо завсюди до пригожих жанчин, дівчат, хоча б так, поглядець. Ми говорили про Грузію, нічого не згадали про вабність грузинських жанчин, дівчат і в порівнянні з армянськими.
2: Я больш люблю славянский тип женщин. Я не буду нічого коментувати на гэту тему, але мені більш подобаються дівчата і польки, українки, білоруські, і там і славянський тип женщин, але, ну, і серед грузинок і армянок так само є пригожа кабета.
1: Зрозуміло. Я сподіваюся, що тобі вдасться, вернувшися в Грузії, побувати ще, може бути, неодноразово в Арменії, і в той же Турції, і неколі новими ураженнями поділишся з слухачами Білоруської радіо «Рація» про нові подорожжі. А на гэтым будемо розвідуватися у передачі «Рація у подорожжі». Брали удел Владимир Хильманович і Андрей Мялешко. Вандруйте на здоров'я і бувайте здорові.
2: До побачення.
0: «Рація у подорожжях». Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: НАТО дозволило збивать поветренные цели над краинами Балтии. Дефицит палива у России закране каля 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкує свой юбилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: НАТО дозволило своим знищальникам збивать поветренные цели над краинами Балтии. Про это поведомляет Рейтерс со посылкой на заяву президента Литвы Гитинаса Наусєди. Говорка идет про самолеты, которые патрулюют поветренную простору над Литвой, Латвией и Эстонией. До этого их основной задачей было сопровождение российских самолетов каля межу краин Балтии. Теперь же они отримали право знищать поветренные объекты, которые уявляют погрозу. Новая миссия повинна обеспечить большую гнуткость и худшее реагирование на поветренные погрозы во умовах погоршения региональной безопасности. Недохоп палива у России непосредственно закраня каля 50 миллионов жихаров Украины, что складая прикладно 35% насельництва. До такой высновы пришла газета Financial Times, проанализовавши колькость автомобилистов у разных регионах. Поводле выдания, после атак беспилотников по российских нафтоперепрацовывающих заводах, пошкоджение тримали 10 найбуйнейших НПЗ краины. Один из керовников российской энергетичной галины заявил, что системы обороны не справляются с масштабом атак беспилотников. Местовые улады уже увели обмежевание у большинства регионов России. На фоне кризиса с нафтопродуктами российские улады ввели и часовую заборону на экспорт дизельного палива. У Польщі суд вынес присуд Ігору Рогову, якого обвинуватили у праці на російські спецслужби. Округовий суд у Сосновці призначив йому 7 годов позбавлення волі. Його жінка Ірина тримала 3 годи колонії. Поводле слідства, Рогов збирав інформацію про російську опозицію у Польщі і людей, які їй допомагали. Гэтыя звестки, як стверджають слідчі, передавалися супрацовникам ФСБ праз його жінку. Так само Ігора Рогова обвинуватили ва ўдзелі ў адпраўцы посылки з вибуховими матеріалами. Поводле прокуратуру, у ёй знаходзіліся вибуховые прилады и речевы, у тем лику нитроглицерин. Посылку конфисковали на складе курьерской службы до того, как она была доставлена. Судовые слухания по этой справе проходили у закрытом режиме. Рогову и его жонце были предъявлены обвинувачивание у шпионажа и допомозе у деятельности на корысть ФСБ. Вядомому белорусскому поэту, прозаику и громадско-политичному деячу Владимиру Некляеву исполняется 80 годов. Официальная дата юбилея, згодно с документами, является 9 липня. Однако сам литератор отмечает свой день народинов 11 липня. Юбилей поэт сустракает у черговой вымушенной эмиграции у Польши. С нагоды 80-годия творцы 11 липня во Вроцлаве у дворуку Национального института имя Асалинских отбудется творчий вечер Некляева. По часу стражи прогучать песни на верши юбиляра, а так само пройдет презентация его новой книги сборника поведания «Святая крыница» на белорусской и польской мовах. Владимир Прокопович Некляев народился в 1946 году у Сморгуни. Детство будущего поэта прошло у старожитном местечку Креве, которое стало его главным творчим натхнением и, как он не раз сказал сам, особистым космосом. 18 липня в Варшаве отбудется No Name Fest. Его выступовцами станут артисты, которые только начинают свой творческий шлях. Серед их украинцы, белорусы, поляки, а так само представники других стран. Про концепцию ивенту рассказала соорганизаторка импрезы Анастасия Меншикова.
4: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
3: Увагу на подію буде вольним. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 10 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння 9 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Лі Хэзлвуд, Джымі Хендрыкс, а таксама гурты AC/DC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся. 9 ліпеня 1929-го нарадзіўся Бартон Лі Хэзлвуд, амерыканскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсар. Лі Хэзлвуда можна назваць адным з харызматычных рэфарматараў сучаснай музыкі. Ён, часткова ў суаўтарстве з Нэнсі Сінатрай, дачкой Френка Сінатры, напісаў такія хіты, як «These Boots Are Made For Walking», «Something Stupid», «Summer Wine», «Some Velvet Morning» ды іншыя, на якія існуе мноства кавер-версій. Акурат месяц таму мы слухалі «These Boots Are Made For Walking», але ў выкананні Нэнсі Сінатры. Зараз прапаную паслухаць у выкананні Лі Хэзлвуда.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 9 липня 1947-го народился Митч Митчелл, соправдное имя Джон Митчелл, ангельский ударник и продюсер, наибольше ведомый как барабанщик The Jimi Hendrix Experience, займая 7-ю позицию у списе 50 лепших барабанщиков рока по версии часописа Classic Rock. The Jimi Hendrix Experience – британско-американский рок-гурт, ведомый дякуючи гитарному гучанню, новаторским идеям и популярным песням. Центральная фигура команды – Джимми Хендрикс, яе стваральник, лидер и автор большести песень. Коллектив экспериментовал с гучанням, створивши целый напрамок у рок-музыцы, а Джимми Хендрикс вывел гитару на інший узровень. У 92-м годе The Jimi Hendrix Experience были уключены у залу славы рок-н-роллу.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дебі Следж, удельница семейного гурта Sister Sledge, у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія теперь больш вядомыя по працы с гуртом Шик у канцы 70-х годов. Sister Sledge были утвораны у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой вядомой песней гурта з'являецца We Are Family 79-го года.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!